с вечным вихрь стремлений, неустанно влечет с собою страждущие души и корчит, и терзает.